На яду шпатных пуль. Це убит, это шпрасы зима. Нам зима расчищают.